0: нанок FM инуякатигин нуттаманут маккуакиланаагасиннаавати
1: таллимангорнерит тамааса уннуккут арфинерпингасунут пиана уурсинна каралтисууник апписимаартоқ
0: Nanok FM 100 MHz

0: нанок FM инуякатигин нуттаманут маккуаккиланаарисин наавачит
1: таллимангорнери тамаа са уннуккут арфинарпингасунут пиана Олсен каралтисуник апписимаартоқ
0: нанок FM 100 мегагерт
2: Diamonds on fleek, bitch ain't talking about heat. Put it on screen.

0: нөөмөц лэссэмэ килимаса агут
1: таллимангорнэрми октобер 16-ниани мимерсоо кулисимассаақ ималилиортарсиннаассаллуни уллуккут сисаманик уннуамилуа таатсимик киассангатиннеқарпоқ анораакуя 6 секундтимут митер 13 тунгаанут суккассусеқартассаақ
0: вэ усэктен фон нук
1: фрайдэ ден 16 октобер ифюлье ДМИ оверскюэ мэ слуд dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.
2: Du sang Narpet, Nanok FM.